видим, как один пред ним стоят. Не заглушить громким ветрам звук его шагов все ближе к нам.